Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.

0: труба слыхали, он когда бегал, катечь, я не мог, бля.
1: Ну, тебя мы гейклонили.